0: я вас милую, шебель фима формалсьева.
1: Ими седьми нум макрополус.
0: Не дращете, милую вас, як страцени.